0: 44-44, «Белая пыль», группа из Самары, альтернативный рок, наверное, как вы уже сами поняли. Группа существует с конца 10-х годов, два альбома на счету, это вещь с последнего альбома. Сейчас готовится третий, несколько концертов даже запланировано, в общем, работа идет.
1: Модное звучание, модная музыка на сегодняшний день. Неплохо придумано с речитативом и со всем остальным. Мне понравилась смена стилистики в куплете. То есть сначала грув, потом фанк. Такое присущее вот мне на уме почему-то группа Офанкила. У них также компонуются песни примерно.
0: У них достаточно разнообразное творчество в том плане, что действительно в одной песне может сочетаться и альтернативный рок, и там, начиная от Limp Bizkit'а, и потом все это сменится на какую-нибудь полуакустику или вообще психодел. В этом плане звучит довольно интересно, как по мне. Хотя повторюсь, что любая музыка, она, наверное, на любителя.
1: Но нам вот это зашло, я думаю, и многим понравится. Напористое, интересное звучание, в принципе, с интересными ходами.
0: Если вам понравилось, подписывайтесь, группа 444, наши земляки из Самары, следите за творчеством.
1: Как я говорю, дороги пыль, пыль дорожек.
0: Да, да,
1: и...
0: пыль да туман. Дороги, дороги, пыль да туман. У нас вообще сегодня выпуск состоит из тяжелой музыки, и следующая группа дополнит эту картину, потому что она называется «Адский», именно через двойной «С». «Адский метал».
1: Есть такое среди музыкантов сленг, когда... играют тяжелую музыку и сами стебутся над этим. Вот они играют «Адский метал».
0: «Адский метал», песня «Малыш». Город, к сожалению, не знаем.

За окошком яркий месяц, звезды светят вместе с ним. За стеною дрыхнет кто-то, мы же в три часа не спим. Наш сынок лежит довольный, хотя должен давно спать. Я кимарю в полудреме, обхожу.